0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Бьюк и моя коллега
1: Юлия Рюджу.
0: В операторской нам помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Новости культуры» и «Моменты, изменившие ход истории».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган решительно осудил нападение хуситов на территорию Саудовской Аравии в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом во вторник. Тюркия готова участвовать в перераспределении нагрузки внутри НАТО, однако этот процесс должен проходить в рамках альянса и без создания дублирующих структур. Об этом заявил посол Өзтюрк на турецко-европейском бизнес-саммите в Брюсселе. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попадании баллистической ракеты по Киевской ТЭЦ-4 и повреждении объектов энергетического и нефтегазового комплексов. В результате российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины без электроснабжения остались не менее 600 тысяч человек. Госсекретарь США Марко Рубио отправится в Узбекистан и Индию с 17 по 22 октября. В Самарканде он примет участие во встрече министров иностранных дел в формате S5+1, объединяющем США, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В Германии сегодня начинается судебный процесс над бывшим офицером украинской армии, обвиняемым в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган во вторник обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом последние события в регионе и атаки, направленные против королевства. Президент Эрдоган решительно осудил нападение хуситов на территорию Саудовской Аравии, а также выразил сожаление в связи с гибелью людей и выразил соболезнования пострадавшей стране. Об этом сообщило Управление по коммуникациям администрации президента Тюркии. Турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит поддерживать Эр-Рияд и выразил уверенность, что королевство сможет преодолеть возникшие трудности.
0: Тюркия готова участвовать в перераспределении нагрузки внутри НАТО, однако этот процесс должен проходить в рамках альянса и без создания дублирующих структур. Об этом заявил посол Өзтюрк на турецко-европейском бизнес-саммите в Брюсселе, где он выступил вместе с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской. Сессия НАТО и Европа «Архитектура безопасности» после Анкарского саммита была организована при участии Совета по внешнеэкономическим связям Тюркии и Европейского бизнес-саммита. Өзтюрк напомнил, что Тюркия располагает второй по численности армией НАТО, занимает четвертое место по вкладу в операции и миссии Альянса, седьмое по взносам в общие бюджеты и шестое по выполнению установленных целевых показателей. Он добавил, что в отличие от некоторых союзников, Тюркия не испытала периода относительной безопасности после окончания холодной войны, а постоянные внешние угрозы повысили ее готовность и эффективность. Өзтюрк отметил, что угрозы для Тюркии связаны не только с Черным морем. События в Персидском заливе, Баб-эль-Мандебском проливе и на Ближнем Востоке также отражаются на энергетических поставках и региональной безопасности. Кроме того, Тюркия использует собственные ресурсы для стабилизации обстановки в Сирии и сотрудничает в этом направлении с рядом союзников. Говоря о Черном море, посол предупредил, что удары России и Украины по кораблям могут привести к перебоям в поставках энергоносителей, продовольствия и удобрений. «В Черном море мы поддерживаем максимально возможную стабильность региона, выполняя положение Конвенции Монтрё», – заявил он. Өзтюрк напомнил, что через три дня после начала боевых действий 24 февраля 2022 года Тюркия закрыла проливы для военных кораблей, квалифицировав ситуацию как войну. Это помогло не допустить превращения Черного моря в полноценное поле боя. Анкара также работает с обеими сторонами над достижением временного частичного прекращения огня, которое позволило бы защитить коммерческие суда с гражданским грузом.
1: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попадании баллистической ракеты по Киевской ТЭЦ-4 и повреждении объектов энергетического и нефтегазового комплексов. В результате российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины без электроснабжения остались не менее 600 тысяч человек. Прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, в отношении которой президент Америки определил прекращение огня, заявил Зеленский. По его словам, повреждены объекты и оборудование на 26 объектах электроэнергетического комплекса и на 4 объектах нефтегазового комплекса. Он предупредил, что отключение электричества могут затронуть еще больше людей. Зеленский назвал атаку демонстративным вызовом США. Такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было, заявил он, добавив, что Москва, по его мнению, не считает заявления американского президента достаточно весомыми. Украинский президент призвал Дональда Трампа ввести жесткие санкции против России и предоставить Украине дополнительные ракеты-перехватчики для систем «Патриот». По словам Зеленского, Россия проигнорировала возможность деэскалации и продолжает войну, несмотря на усилия по достижению мира. По данным Зеленского, за ночь российские войска применили 39 баллистических ракет и более 120 ударных беспилотников и баражирующих боеприпасов против энергетической и критической инфраструктуры Киева, Киевской области и Харькова. Вы слушаете голос.

0: Тюркия. Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Марко Рубио отправится в Узбекистан и Индию с 17 по 22 октября. В Самарканде он примет участие во встрече министров иностранных дел в формате S5+1, объединяющем США, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Участники обсудят стратегические приоритеты, вопросы региональной безопасности и перспективы экономического развития. Рубио также проведет двусторонние переговоры с представителями всех пяти государств Тюркестана, то есть Центральной Азии. Вместе с госсекретарем в Узбекистан прибудут более 200 представителей крупных американских компаний. Они намерены обсудить перспективы расширения торговых связей и возможности для американского бизнеса в регионе. После Самарканда Рубио посетит Мумбаи и Джамнагар в Индии. По данным Госдепартамента США, на переговорах с индийскими официальными лицами стороны намерены обменяться мнениями о региональной и глобальной динамике и изучить возможности расширения сотрудничества в энергетическом секторе.
0: Польша призвала европейские страны перевести производство оружия и боеприпасов на военный режим, чтобы противостоять наращиванию военного потенциала России. Об этом во вторник заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает государственное агентство PAP. «Я лично выступаю за переход к военному режиму производства оружия и боеприпасов по всей Европе», заявил министр после переговоров с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилисом в Варшаве. По словам Косиняка-Камыша, Россия уже организовала производство по военной модели, не дожидаясь действий других стран. Европа, подчеркнул он, больше не может позволить себе самоуспокоенность. Министр выделил три приоритетных направления европейских оборонных инвестиций: доступные средства высокоточных ударов большой дальности, беспилотники и системы борьбы с ними, а также искусственный интеллект. Кроме того, Варшава выступила за большую гибкость при закупках вооружений. Косиняк-Камыш предложил разрешить срочные закупки у стран НАТО, не входящих в Евросоюз, если европейские производители не могут своевременно поставить необходимое оборудование.
1: В Германии 14 октября начинается судебный процесс над бывшим офицером украинской армии, обвиняемым в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море. Следствие считает его одним из предполагаемых организаторов диверсии, ставшей одним из крупнейших подобных инцидентов в Европе со времен Второй мировой войны. Дело рассматривает высший земельный суд Гамбурга. Заседание проходит при усиленных мерах безопасности. Подсудимому предъявлено обвинение в организации взрыва, повреждении имущества, нарушении работы общественно значимой инфраструктуры, а также в пособничестве военным преступлениям в связи с атакой на гражданские объекты. В соответствии с немецкими правилами защиты персональных данных обвиняемый фигурирует в судебных материалах как Сергей К. Однако ранее в ходе процедуры экстрадиции из Италии его имя было раскрыто – Сергей Кузнецов.
0: Турецкие бизнес-лидеры призвали премьер-министра Италии Джорджо Мелони пересмотреть подход ЕС к вступлению Тюркии в Союз. Открытое письмо опубликовано в газете «Корьере делла Сера». Обращение подписали руководители 26 деловых советов, представляющих Тюркию и страны ЕС. Среди них президент Совета по внешнеэкономическим связям Тюркии Наиль Олпак, председатель делового совета Тюркии и Европа Мехмет Али Ялчинда и глава делового совета Тюркии и Италии Ляле Джандер. Европа станет сильнее на мировой арене, если в полной мере задействует экономический, технологический и стратегический потенциал, который Тюркия вносит в общее европейское будущее, говорится в письме. Авторы отмечают, что геополитическая нестабильность, развитие искусственного интеллекта, энергетические переходы и изменения мировой экономики требуют от Европы укрепления конкурентоспособности и безопасности. В этих условиях Тюркия, чьи компании десятилетиями участвуют в европейских промышленных цепочках и инновационных проектах, может стать важным партнером ЕС. Пришло время пересмотреть нынешний подход, который сдерживает процесс вступления Тюркии в Евросоюз, подчеркивается в обращении. Представители бизнеса призвали разработать четкую дорожную карту вступления, который укрепит взаимное доверие и подтвердит стратегическую взаимосвязь будущего Тюркии и Евросоюза.
1: Турецкие разработчики спутниковых систем намерены расширить присутствие на мировом космическом рынке. Международным партнерам они

представили свои технологии на 77-м Международном астронавтическом конгрессе в Анталии. Развитие отрасли в рамках национальной космической программы Тюркии способствует созданию внутри страны критически важных спутниковых компонентов. Среди них звездные датчики,

путем сопоставления изображений звезд с каталогом, а также солнечные сенсоры и камеры для малых спутников. Директор по развитию бизнеса и корпоративным коммуникациям ОПСИН Семра Кандур рассказала, что оборудование компании уже 2 года непрерывно работает на спутниках Фергани. Уважаемые слушатели, это были новости. Сейчас для вас звучит песня под названием «Сен Дэн Сонра». Ее исполняет Жаббар.

Организаторы 14-го международного Босфорского кинофестиваля, который пройдет в Стамбуле с 8 по 15 ноября, при поддержке Главного управления кинематографии Министерства культуры и туризма Тюркии, объявили состав жюри в категориях документального и короткометражного кино. Глобальным коммуникационным партнером фестиваля выступает агентство «Анадолу». Документальные фильмы будут оценивать режиссеры и продюсеры Абдулла Харун Ильхан и Бахрия Кабааджи Дал, а также ученый и режиссер Муса Ак. В жюри короткометражного кино войдут кинооператор Эмре Пекчакыр, славянско-итальянский режиссер и сценарист Мартин Турк и австрийская актриса Сара Захара.

Канске. Ильхан известен работами в области кино и фотографии, дал документальными фильмами, удостоенными национальных наград, а АК – исследованиями документального и цифрового кино. Пекчакер работал над многочисленными игровыми и короткометражными лентами. Фильмы Турка демонстрировались на международных фестивалях, включая Каннский. А Захаранский снимается в кино и на телевидении, выступает в театре и работает на радио. Информация о программе фестиваля доступна на сайте www.boazicifilmfestivali.com и в социальных сетях мероприятия. Тринадцатый международный Босфорский кинофестиваль откроет биографический фильм «Дива Ум Кульсум», посвященный жизни легендарной египетской певицы Ум Кульсум. Как сообщили организаторы фестиваля, фильм одного из известных египетских режиссеров Марвана Хамеда, посвященный жизни легендарной певицы арабского мира Ум Кульсум, представят зрителям на церемонии открытия. Мировая премьера картины состоялась на 22-м международном кинофестивале в Марракеше. Фильм рассказывает историю Ум Кульсум от жизни бедной сельской местности до превращения в одну из самых выдающихся певиц арабского мира. Главную роль биографической картине продолжительностью около 160 минут исполнила Мона Заки. В фильме также снялись Саид Рагаб, Ахмед Халед Салех, Мухаммед Фарак, Карим Абдель-Азиз и Ахмед Хельми. Фильм начинается за кулисами Парижской Олимпии, где 69-летняя Ум Кульсум готовится выйти на сцену перед публикой арабского мира, переживающего последствия войны. В центре сюжета – история певицы, выросшей в бедности в сельской местности и начавшей выступать, переодеваясь в мужскую одежду – период, когда выступления женщин на сцене считались чем-то предосудительным. На экране показан путь артистки с детских лет до славы, преодоление культурных ограничений своего времени и борьба за возможность обрести собственный голос. Ради искусства Ум Кульсум жертвовала своим здоровьем и личной жизнью. Турецкий танцевальный ансамбль «Анадолу Атеши» «Огни Анатолии» отправится в масштабное турне по России, включающее 16 представлений в октябре и ноябре с новой постановкой «Троя», которая переносит на сцену мифологическое и культурное наследие Анатолии. Вдохновленное Илиадой Гомера, шоу заново воплотит универсальные темы любви, войны, предательства и самопожертвования через танцевальные хореографии, оригинальную музыку и современные сценические технологии. Турне начнется 22 октября с выступления в концертном зале в Москве, после чего артисты последовательно посетят Калининград, Санкт-Петербург, Ярославль, Уфу, Ижевск, Казань и Челябинск. После двух выступлений подряд в Екатеринбурге турне продолжится остановками в Сочи, Краснодаре, Ставрополе и Воронеже, а завершится 23 ноября показом в Красноярске и 25 ноября в Томске. Paramount Skydance завершила покупку Warner Bros. Discovery. В результате создана Skydance, одна из крупнейших медиакомпаний мира. Сделка объединила под одной крышей множество крупных кинопроизводств, включая HBO, CBS, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central, DC Studios и Food Network. Легендарные сериалы, такие как «Гарри Поттер», «Игра престолов» и «Властелин колец» добавлены к существующему каталогу хитов Paramount наряду с «Индианой Джонсом», «Миссия невыполнима» и «Шреком». Генеральный директор Skydance Дэвид Эллисон подчеркнул, что сделка является историческим шагом для киноиндустрии. Президент США Дональд Трамп

приветствовал сделку, заявив, что она создаст великую компанию с прекрасными людьми. В то время как бывший генеральный директор Mattel Инон Крейтс будет курировать повседневную деятельность компании, Эллисон будет отвечать за стратегию и технологии. Президент и главный редактор CNN Worldwide Марк Томпсон и главный редактор CBS News Барри Вайс продолжат свою работу. А руководитель контент-отдела HBO Кейси Блойс возьмет на себя ответственность за контент, предназначенный для прямого потребления. Эксперты предупреждают, что компании придется сократить расходы, чтобы уменьшить долг в период высоких процентных ставок, что может повлиять на качество контента. Ранее прокуроры некоторых штатов США подавали иски, опасаясь, что компания ограничит конкуренцию, но в прошлом месяце это было преодолено путем достижения соглашения, которое предусматривает создание редакционного совета для обеспечения независимой работы CNN и CBS в области новостного вещания. Кроме того, компания обязана выпускать не менее 30 фильмов в год. При этом введены строгие ограничения на фильмы, создаваемые с помощью ИИ, и определенный процент производства должен осуществляться в Соединенных Штатах.

Моменты, изменившие ход истории. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы станем свидетелями событий 26 августа 1071 года на Малазгиртской равнине, расположенной в городе Муш в Тюркии. С одной стороны, армия Византии, последнего представителя Рима, а с другой – армия Великой Сельджукской империи, одного из важнейших государств, созданных тюрками на протяжении истории. Сегодня мы поговорим не только о битве, но и о том моменте, который определил судьбу нации. В тот день султан Аль-Парслан сказал: «Если я умру, пусть эта белая одежда, которую я ношу, будет моим саваном».

26 августа 1071 года на Малазгирской равнине армия великого сельджукского султана Айпарслана сражалась с армией византийского императора Романа IV Диогена. Битва при Малазгирте была противостоянием не только двух армий, но и двух мировоззрений, двух военных традиций и двух политических систем. Примерно 200 тысячам византийских солдат противостояли 50 тысяч тюрок. Византийская армия состояла из различных солдат, включая франкских наемников, печенегов и уузских тюрок. Это значительно ослабило единство командования внутри армии. Сельджукская армия, хотя и была меньше по численности, она отличалась высокой оперативностью, большим количеством кавалерии и состояла из опытных подразделений. После совершения пятничной молитвы со своим войском султан Айпарслан привязал хвост коня и произнес свою знаменитую речь. Здесь нет ни султана, отдающего приказы, ни солдата, принимающего их. Я буду сражаться, как один из вас. С такой решимостью началось первое наступление. В первые часы битвы сельджуки применили маневр отступления, известный как волчья ловушка или туранская тактика. Византийская армия, приняв

это ложное отступление за настоящее, оторвалась от центральной линии и начала преследование сельджукских отрядов. Однако по мере продвижения их ряды распадались, и расстояние между их подразделениями увеличивалось. К вечеру византийская армия была истощена и дезорганизована. В тот момент, когда Диоген, осознав засаду, приказал своей измученной армии отступить, произошел один из самых критических провалов в истории. Именно в этот момент Альп-Арслан принял это важное решение. Альп-Арслан отдал своей армии приказ наступать, и сельджукская конница внезапными и одновременными атаками окружила византийскую армию. Этот маневр решительно поменял ход битвы. Византийская конница мгновенно ослабла, когда печенегские и оузские кавалерийские отряды, услышав турецкие приказы, поднимающиеся из рядов сельджуков, перешли на другую сторону. Император Диоген оказался в ловушке осады и попал в плен. Впервые в истории византийский император был захвачен на поле боя мусульманским тюркским правителем. Thank you.

Султан Альпарслан проявил великодушие к пленному императору Роману Диогену. Он освободил правителя в обмен на мирный договор, уступку территорий и выплату дани. Однако история приготовила для Диогена более горький сценарий. Свергнутый в Стамбуле, Диоген был ослеплен и заключен в монастырь. Когда сменивший его император заявил, что не признает договор, заключенный с Альпарсланом, султан издал исторический указ – начать завоевание Анатолии. Этот указ не только открыл ворота Анатолии для тюрок, но и положил начало Османской империи, процессу, который спровоцировал крестовые походы и тюркскому веянию над Европой. Историки считают Малазгирт не только военной победой, но и долгосрочным геополитическим поворотным моментом. После этой битвы Византия так и не вернула себе прежнюю власть в Анатолии, которая впоследствии стала вечной турецкой родиной. Битва при Малазгирте, выигранная благодаря своевременному, мужественному и стратегически продуманному решению Альпарслана, изменила не только ход сражения, но и историческую траекторию Анатолии. Мужественное решение, принятое лидером в нужный момент, написало историю земли, на которой мы сегодня живем. С уважением относимся к памяти султана Альпарслана и всех наших героев. Моменты, изменившие ход истории.

сейчас для вас прозвучат сразу две песни. «Сивио Сивио» — так называется песня в исполнении Фарук Изины и Диздара. Сразу за ней вы слушаете песню «Али Джамба», ее исполнит Эмир

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлер Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
3: Аңлап атқаныңа Туркия овозы радиосы.
12: Эво ифонетис Туркия.
4: Овди радио глас Туркия.
2: Гидарре ди амурия Туркия.
8: Ини адала радио суара Туркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
20: Este radio voz de Turkia.
21: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkia.
23: Efirde Turkia ovoz radio sa.
24: It Turkia hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkia.
25: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

«Ара» – так называется песня в исполнении Зейнеп Бастик. Сразу вслед за ней вы услышите песню «Кысаджа». Ее исполнит Симге.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Президент Эрдоган решительно осудил нападение хуситов на территорию Саудовской Аравии в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом во вторник. Тюрки готовы участвовать в перераспределении нагрузки внутри НАТО, об этом заявил посол Устюрк на турецко-европейском бизнес-саммите в Брюсселе. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попадании баллистической ракеты по киевской ТЭЦ-4 и повреждении объектов энергетического и нефтегазового комплексов. Госсекретарь США Марк Рубио отправился в Узбекистан и Индию с 17 по 22 октября. В Германии 14 октября начинается судебный процесс над бывшим офицером украинской армии, обвиняемым в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Гитлеяр Тюркияның Пети Радиосы.
4: Е, Садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
7: Эво, Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарре Диамурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
8: It Turkiye hangi radioya?

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен广播电台.
12: Инджи Анкара, Радио Садая Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радиоса.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
5: Гитлеер Туркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
2: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Овди Радио Глас Туркия.
7: Гидарреди Амурия Туркия.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyo.

0: La Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
5: Инджа Анкара, Радио Садоя Тюркия.
6: Да, да, Тюркия ранг радио, да.
7: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
9: Овода, Тюркия Вюни, Радио Садбури.
1: Айч Радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия Овоза.
12: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
3: Е Садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
14: Эзо Ифонетис Тюркия.
15: Овди Радио Глаз Тюркия.
16: Гидарри Диамурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangia radio ya.
15: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye öne radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.